Шатан разбил свое зимнее зеркало и шкатулок под окнами в сердце.